0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В школах Сургутского района запускают анонимный сервис для помощи ученикам. Более 5400 югорчан пострадали от укусов клещей в этом сезоне. В округе открыт прием заявок на нагрудный знак «Доброволец Югры». Цифровую систему оперативного реагирования на обращение учащихся внедряют в Сургутском районе. До конца сентября в местных образовательных учреждениях начнет функционировать платформа «Мы поможем». Сервис предназначен для сбора анонимных обращений учащихся по широкому спектру вопросов – от случаев буллинга до запросов на психологическую помощь. Механизм взаимодействия предполагает использование QR-кодов, размещенных в школах. Поступившие данные будут обрабатываться межведомственной группой, в которую вошли специалисты Департамента образования, психологи, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и представители общественной безопасности. При необходимости к решению вопросов будут привлекаться правоохранительные органы. Данная инициатива призвана усилить систему профилактики правонарушений и обеспечить своевременную реакцию на конфликтные ситуации в школьной среде, дополняя функционал региональной системы образования Югры. Сезон активности клещей в Югре близится к завершению, но статистика впечатляет. С конца марта, когда в регионе был зафиксирован первый укус, за помощью к медикам обратились уже более 5400 человек. География распространения охватила абсолютно все районы округа. В лидерах по числу пострадавших – Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Няга, Непытьях, а также Октябрьский и Кандинский районы. Исследования показали, что каждый третий проверенный клещ является носителем инфекции. Чаще всего встречается боррелиоз, но также выявлены случаи энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что лучшая страховка от тяжелых последствий – это прививка. На сегодняшний день вакцинацию прошли 163 тысячи югорчан. До 7 лет лишения свободы грозит жителю Сургута за публичное оправдание терроризма. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, мужчина публиковал в открытом канале одного из мессенджеров сообщение, оправдывающее террористическую деятельность. Ведомство отмечает, что фигурант является сторонником радикальных взглядов и таким образом пытался воздействовать на широкую аудиторию. Сейчас в отношении сургутянина возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. И последнее. Стартовал отбор кандидатов на получение знака «Доброволец Югры». Претендентам необходимо иметь стаж волонтерской деятельности от 1 года и подтвержденный профиль на портале добро.рф. Выдвижение участников проходит через государственные, общественные или образовательные структуры. Они должны подготовить описание вклада волонтера в общее дело. Заявки принимаются в Департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры до 1 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: не в суд за защитой своих прав. Обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В школах Сургутского района запускают анонимный сервис для учеников. Международные волонтеры внесли свой вклад в строительство храма в югурской деревне. В округе открыт прием заявок на нагрудный знак «Доброволец Югры». Цифровую систему оперативного реагирования на обращения учащихся внедряют в Сургутском районе. До конца сентября в местных образовательных учреждениях начнет функционировать платформа «Мы поможем». Сервис предназначен для сбора анонимных обращений учащихся по широкому спектру вопросов от случаев буллинга до запросов на психологическую помощь. Механизм взаимодействия предполагает использование QR-кодов, размещенных в школах. Поступившие данные будут обрабатываться межведомственной группой, в которую вошли специалисты департамента образования, психологи, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и представители общественной безопасности. При необходимости к решению вопросов будут привлекаться правоохранительные органы. Данная инициатива призвана усилить систему профилактики правонарушений и обеспечить своевременную реакцию на конфликтные ситуации в школьной среде, дополняя функционал региональной системы образования Югры. В преддверии 1 сентября и предстоящих выборов сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Нефтеюганска провели серию тренировок на базе одного из городских образовательных учреждений. Главная цель – проверить готовность экстренных служб и персонала школы к возможным нештатным ситуациям. По легенде учений, в здании произошло возгорание. Пожарные отработали тактику тушения и спасения людей, а педагоги – алгоритм эвакуации и взаимодействия с экстренными службами. В тренировке приняли участие 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. Все поставленные задачи были выполнены оперативно и в рамках установленных нормативов. Добровольцы из 8 стран помогли в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Нижние Нарыкоры Октябрьского района. Участники Международного арктического корпуса уложили 13-й венец деревянного сруба, подготовили стройматериалы и навели порядок на территории. Храм возводится усилиями местных жителей, благотворителей и волонтеров. Для деревни он должен стать духовным и общественным центром. Сейчас народную стройку продолжают, по-прежнему нужны рабочие руки и материалы. Узнать, как помочь, можно на странице руководителя работ иерея Евгения Мельника во ВКонтакте. Отмечу, международная добровольческая экспедиция проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральной программы «Россия – страна возможностей». И последнее. Стартовал отбор кандидатов на получение знака «Доброволец Югры». Претендентам необходимо иметь стаж волонтерской деятельности от 1 года и подтвержденный профиль на портале добро.рф. Выдвижение участников проходит через государственные, общественные или образовательные структуры. Они должны подготовить описание вклада волонтера в общее дело. Заявки принимаются в Департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры до 1 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В школах Сургутского района запускают анонимный сервис для учеников. Международные волонтеры внесли свой вклад в строительство храма в югурской деревне. В округе открыт прием заявок на нагрудный знак «Доброволец Югры». Цифровую систему оперативного реагирования на обращения учащихся внедряют в Сургутском районе. До конца сентября в местных образовательных учреждениях начнет функционировать платформа «Мы поможем». Сервис предназначен для сбора анонимных обращений учащихся по широкому спектру вопросов от случаев буллинга до запросов на психологическую помощь. Механизм взаимодействия предполагает использование QR-кодов, размещенных в школах. Поступившие данные будут обрабатываться межведомственной группой, в которую вошли специалисты департамента образования, психологи, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и представители общественной безопасности. При необходимости к решению вопросов будут привлекаться правоохранительные органы. Данная инициатива призвана усилить систему профилактики правонарушений и обеспечить своевременную реакцию на конфликтные ситуации в школьной среде, дополняя функционал региональной системы образования Югры. В преддверии 1 сентября и предстоящих выборов сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Нефтеюганска провели серию тренировок на базе одного из городских образовательных учреждений. Главная цель – проверить готовность экстренных служб и персонала школы к возможным нештатным ситуациям. По легенде учений, в здании произошло возгорание. Пожарные отработали тактику тушения и спасения людей, а педагоги – алгоритм эвакуации и взаимодействия с экстренными службами. В тренировке приняли участие 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. Все поставленные задачи были выполнены оперативно и в рамках установленных нормативов. Добровольцы из 8 стран помогли в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Нижние Нарыкоры Октябрьского района. Участники Международного арктического корпуса уложили 13-й венец деревянного сруба, подготовили стройматериалы и навели порядок на территории. Храм возводится усилиями местных жителей, благотворителей и волонтеров. Для деревни он должен стать духовным и общественным центром. Сейчас народную стройку продолжают, по-прежнему нужны рабочие руки и материалы. Узнать, как помочь, можно на странице руководителя работ иерея Евгения Мельника во ВКонтакте. Отмечу, международная добровольческая экспедиция проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральной программы «Россия – страна возможностей». И последнее. Стартовал отбор кандидатов на получение знака «Доброволец Югры». Претендентам необходимо иметь стаж волонтерской деятельности от 1 года и подтвержденный профиль на портале добро.рф. Выдвижение участников проходит через государственные, общественные или образовательные структуры. Они должны подготовить описание вклада волонтера в общее дело. Заявки принимаются в Департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры до 1 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленных поселениях и на производственных площадках Югры стартовало досрочное голосование. Нефтеюганские пожарные проверяют готовность школ к учебному году. Международные волонтеры внесли свой вклад в строительство храма в югорской деревне. В Югре стартовал этап досрочного голосования. Чтобы каждый житель региона мог сделать свой выбор, представители избирательных комиссий выезжают прямо на стойбище и родовые угодья коренных народов Севера, а также в вахтовые поселки нефтяников. География довольно обширна. Белоярский, Березовский, Кандинский, Нефтеюганский, а также Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это большая логистическая работа, за которой стоят конкретные люди. Водители, пилоты и члены избирательных. Именно благодаря их усилиям голосование проходит даже в самых удаленных уголках округа. Процесс продлится до 17 сентября. В преддверии 1 сентября и предстоящих выборов сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Нефтеюганска провели серию тренировок на базе одного из городских образовательных учреждений. Главная цель – проверить готовность экстренных служб и персонала школы к возможным нештатным ситуациям. По легенде учений, в здании произошло возгорание. Пожарные отработали тактику тушения и спасения людей, педагоги, алгоритм эвакуации и взаимодействие с экстренными службами. В тренировке приняли участие 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. Все поставленные задачи были выполнены оперативно и в рамках установленных нормативов. Добровольцы из 8 стран помогли в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Нижние Нарыкоры Октябрьского района. Участники Международного арктического корпуса уложили 13-й венец деревянного сруба, подготовили стройматериалы и навели порядок на территории. Храм возводится усилиями местных жителей, благотворителей и волонтеров. Для деревни он должен стать духовным и общественным центром. Сейчас народную стройку продолжают, по-прежнему нужны рабочие руки и материалы. Узнать, как помочь, можно на странице руководителя работ иерея Евгения Мельникова во ВКонтакте. Отмечу, международная добровольческая экспедиция проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральной программы «Россия – страна возможностей». И последняя сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства Аймара Хамидуллина получила почетную награду – медаль участнику гуманитарной помощи. Ветеран военной службы, председатель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Александр Суситко вручил ее за активную добровольческую деятельность. В свободное от работы время Аймара уже несколько лет помогает команде «Победа». Занимается изготовлением необходимых на передовой вещей и сбором гуманитарных грузов. Коллеги отмечают, что награда стала итогом ее регулярной и кропотливой работы, которую она успешно продолжает совмещать с основной профессиональной деятельностью. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
7: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленных поселениях и на производственных площадках Югры стартовало досрочное голосование. Нефтеюганские пожарные проверяют готовность школ к учебному году. Международные волонтеры внесли свой вклад в строительство храма в югорской деревне. В Югре стартовал этап досрочного голосования. Чтобы каждый житель региона мог сделать свой выбор, представители избирательных комиссий выезжают прямо на стойбище и родовые угодья коренных народов Севера, а также в вахтовые поселки нефтяников. География довольно обширна. Белоярский, Березовский, Кандинский, Нефтеюганский, а также Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это большая логистическая работа, за которой стоят конкретные люди. Водители, пилоты и члены избирательных. Именно благодаря их усилиям голосование проходит даже в самых удаленных уголках округа. Процесс продлится до 17 сентября. В преддверии 1 сентября и предстоящих выборов сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Нефтеюганска провели серию тренировок на базе одного из городских образовательных учреждений. Главная цель – проверить готовность экстренных служб и персонала школы к возможным нештатным ситуациям. По легенде учений, в здании произошло возгорание. Пожарные отработали тактику тушения и спасения людей, а педагоги – алгоритм эвакуации и взаимодействия с экстренными службами. В тренировке приняли участие 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. Все поставленные задачи были выполнены оперативно и в рамках установленных нормативов. Добровольцы из 8 стран помогли в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Нижние Нарыкоры Октябрьского района. Участники Международного арктического корпуса уложили 13-й венец деревянного сруба, подготовили стройматериалы и навели порядок на территории. Храм возводится усилиями местных жителей, благотворителей и волонтеров. Для деревни он должен стать духовным и общественным центром. Сейчас народную стройку продолжают, по-прежнему нужны рабочие руки и материалы. Узнать, как помочь, можно на странице руководителя работ иерея Евгения Мельникова во ВКонтакте. Отмечу, международная добровольческая экспедиция проходит при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а также федеральной программы «Россия – страна возможностей». И последняя сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства Аймара Хамидулина получила почетную награду – медаль участнику гуманитарной помощи. Ветеран военной службы, председатель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Александр Суситко вручил ее за активную добровольческую деятельность. В свободное от работы время Аймара уже несколько лет помогает команде «Победа». Занимается изготовлением необходимых на передовой вещей и сбором гуманитарных грузов. Коллеги отмечают, что награда стала итогом ее регулярной и кропотливой работы, которую она успешно продолжает совмещать с основной профессиональной деятельностью. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Программа.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
8: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Эх, клиентов мало, прибыль.
9: Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленных поселениях и на производственных площадках Югры стартовало досрочное голосование. Нижневартовские школы готовы к приему учеников. Сургутянка лишилась почти 2 миллиона рублей из эффективной прописки. В Югре стартовал этап досрочного голосования. Чтобы каждый житель региона мог сделать свой выбор, представители избирательных комиссий выезжают прямо на стойбище и родовые угодья коренных народов Севера, а также в вахтовые поселки нефтяников. География довольно обширна. Белоярский, Березовский, Кандинский, Нефтеюганский, а также Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это большая логистическая работа, за которой стоят конкретные люди. Водители, пилоты и члены избирательных. Именно благодаря их усилиям голосование проходит даже в самых удаленных уголках округа. Процесс продлится до 17 сентября. Школы и детские сады Нижневартовска полностью готовы к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершили текущие капитальные ремонты, на которые муниципалитет направил порядка 112 миллионов рублей. Помимо этого, за счет средств округа централизованно закупили оборудование, учебники, рабочие тетради и методические пособия. Масштабные работы развернулись на нескольких объектах. Так, в 12-й школе привели в порядок бассейн, в 14-й утеплили фасад, а в 3 детских садах заменили крыши. Уделили внимание и прилегающим территориям. На некоторых объектах работы еще продолжаются. Это зона отдыха и аллея выпускников у гимназии номер 1, а также спортивная площадка около школы номер 14. Оба проекта реализуются в рамках инициативного бюджетирования и были поддержаны местными жителями во время голосования. Желание помочь знакомым с регистрацией обернулось для 40-летней жительницы Сургута настоящей катастрофой. Она поставила на учет в своем доме 4 россиян и 1 иностранца, зная, что жить они там не будут. Резиновый дом просуществовал чуть больше года, пока им не заинтересовались правоохранительные органы. Судебное разбирательство закончилось для горожанки плачевно. Мало того, что ей назначили штраф в 200 тысяч рублей, суд применил и более жесткую меру – конфискацию стоимости жилья. В доход государства изымается сумма, превышающая 1 700 000 рублей. Сейчас участок женщины находится под арестом, пока она не выплатит все назначенные суммы. Эта история – наглядный пример того, что попытка обойти закон в вопросах миграционного учета обходится гораздо дороже, чем любая выгода от фиктивных жильцов. И последняя сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства Аймара Хамидуллина получила почетную награду – медаль участнику гуманитарной помощи. Ветеран военной службы, председатель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Александр Суситко вручил ее за активную добровольческую деятельность. В свободное от работы время Аймара уже несколько лет помогает команде «Победа». Занимается изготовлением необходимых на передовой вещей и сбором гуманитарных грузов. Коллеги отмечают, что награда стала итогом ее регулярной и кропотливой работы, которую она успешно продолжает совмещать с основной профессиональной деятельностью. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленных поселениях и на производственных площадках Югры стартовало досрочное голосование. Нижневартовские школы готовы к приему учеников. Сургутянка лишилась почти 2 миллиона рублей за фиктивные прописки. В Югре стартовал этап досрочного голосования. Чтобы каждый житель региона мог сделать свой выбор, представители избирательных комиссий выезжают прямо на стойбище и родовые угодья коренных народов Севера, а также в вахтовые поселки нефтяников. География довольно обширна. Белоярский, Березовский, Кандинский, Нефтеюганский, а также Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это большая логистическая работа, за которой стоят конкретные люди. Водители, пилоты и члены избирательных. Именно благодаря их усилиям голосование проходит даже в самых удаленных уголках округа. Процесс продлится до 17 сентября. Школы и детские сады Нижневартовска полностью готовы к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершили текущие капитальные ремонты, на которые муниципалитет направил порядка 112 миллионов рублей. Помимо этого, за счет средств округа централизованно закупили оборудование, учебники, рабочие тетради и методические пособия. Масштабные работы развернулись на нескольких объектах. Так, в 12-й школе привели в порядок бассейн, в 14-й утеплили фасад, а в 3 детских садах заменили крыши. Уделили внимание и прилегающим территориям. На некоторых объектах работы еще продолжаются. Это зона отдыха и аллея выпускников у гимназии номер 1, а также спортивная площадка около школы номер 14. Оба проекта реализуются в рамках инициативного бюджетирования и были поддержаны местными жителями во время голосования. Желание помочь знакомым с регистрацией обернулось для 40-летней жительницы Сургута настоящей катастрофой. Она поставила на учет в своем доме 4 россиян и 1 иностранца, зная, что жить они там не будут. Резиновый дом просуществовал чуть больше года, пока им не заинтересовались правоохранительные органы. Судебное разбирательство закончилось для горожанки плачевно. Мало того, что ей назначили штраф в 200 тысяч рублей, суд применил и более жесткую меру – конфискацию стоимости жилья. В доход государства изымается сумма, превышающая 1 700 000 рублей. Сейчас участок женщины находится под арестом, пока она не выплатит все назначенные суммы. Эта история – наглядный пример того, что попытка обойти закон в вопросах миграционного учета обходится гораздо дороже, чем любая выгода от фиктивных жильцов. И последняя сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства Аймара Хамидуллина получила почетную награду – медаль участнику гуманитарной помощи. Ветеран военной службы, председатель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Александр Суситко вручил ее за активную добровольческую деятельность. В свободное от работы время Аймара уже несколько лет помогает команде «Победа». Занимается изготовлением необходимых на передовой вещей и сбором гуманитарных грузов. Коллеги отмечают, что награда стала итогом ее регулярной и кропотливой работы, которую она успешно продолжает совмещать с основной профессиональной деятельностью. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио Югра.

0: карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
7: Скачай в Play Market или AppGallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра совершенствует поддержку людей с инвалидностью. Нижневартовские школы готовы к приему учеников. Сургутянка лишилась почти 2 миллионов рублей из эффективной прописки. Югра масштабирует практику сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Губернатор округа Руслан Кухарук провел очередное заседание профильного совета. Ключевой темой стало создание безбарьерной среды и расширение возможностей для самостоятельной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в регионе проживает около 70 тысяч югорчан, нуждающихся в особой поддержке. И задача властей – обеспечить их максимальную интеграцию в общество. Руслан Кухарук акцентировал внимание на развитии стационарозамещающих технологий. Югра выступает пилотной площадкой по внедрению системы сопровождаемого проживания, которая позволяет людям с инвалидностью жить в привычных условиях, получая необходимую помощь специалистов. На сегодняшний день в округе уже функционируют 34 тренировочные квартиры, где ежегодно проходят подготовку десятки человек. В планах дальнейшее расширение этой сети и повышение доступности транспортной инфраструктуры. Школы и детские сады Нижневартовска полностью готовы к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершили текущие капитальные ремонты, на которые муниципалитет направил порядка 112 миллионов рублей. Помимо этого, за счет средств округа централизованно закупили оборудование, учебники, рабочие тетради и методические пособия. Масштабные работы развернулись на нескольких объектах. Так, в 12-й школе привели в порядок бассейн, в 14-й утеплили фасад, а в трех детских садах заменили крыши. Уделили внимание и прилегающим территориям. На некоторых объектах работы еще продолжаются. Это зона отдыха и аллея выпускников у гимназии номер 1, а также спортивная площадка около школы номер 14. Оба проекта реализуются в рамках инициативного бюджетирования и были поддержаны местными жителями во время голосования. Желание помочь знакомым с регистрацией обернулось для 40-летней жительницы Сургута настоящей катастрофой. Она поставила на учет в своем доме 4 россиян и 1 иностранца, зная, что жить они там не будут. Резиновый дом просуществовал чуть больше года, пока им не заинтересовались правоохранительные органы. Судебное разбирательство закончилось для горожанки плачевно. Мало того, что ей назначили штраф в 200 тысяч рублей, суд применил и более жесткую меру – конфискацию стоимости жилья. В доход государства изымается сумма, превышающая 1 700 000 рублей. Сейчас участок женщины находится под арестом, пока она не выплатит все назначенные суммы. Эта история – наглядный пример того, что попытка обойти закон в вопросах миграционного учета обходится гораздо дороже, чем любая выгода от фиктивных жильцов. И последнее. В Югре усилили контроль за соблюдением правил охоты. В регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пернатая дичь осень». Его основная задача – обеспечить соблюдение природоохранного законодательства и пресечь случаи браконьерства. Рейды будут проходить с использованием моторных лодок, автомобилей повышенной проходимости, вездеходов и беспилотников. Охотникам напоминают, при выезде на промысел обязательно иметь при себе спецбилет, разрешение на оружие и на добычу ресурсов. Нарушителям грозит административная ответственность, а при нанесении ущерба и уголовное. Природнадзор также напоминает, что в лесах Югры продолжается пожароопасный сезон, действующий с 25 апреля. Охотников призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Итоги операции будут опубликованы на официальном сайте Природнадзора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В отдаленных поселениях и на производственных площадках Югры стартовало досрочное голосование. Нижневартовские школы готовы к приему учеников. Сургутянка лишилась почти 2 миллиона рублей из эффективной прописки. В Югре стартовал этап досрочного голосования. Чтобы каждый житель региона мог сделать свой выбор, представители избирательных комиссий выезжают прямо на стойбище и родовые угодья коренных народов Севера, а также в вахтовые поселки нефтяников. География довольно обширна. Белоярский, Березовский, Кандинский, Нефтеюганский, а также Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, это большая логистическая работа, за которой стоят конкретные люди. Водители, пилоты и члены избирательных. Именно благодаря их усилиям голосование проходит даже в самых удаленных уголках округа. Процесс продлится до 17 сентября. Школы и детские сады Нижневартовска полностью готовы к новому учебному году. В образовательных учреждениях завершили текущие капитальные ремонты, на которые муниципалитет направил порядка 112 миллионов рублей. Помимо этого, за счет средств округа централизованно закупили оборудование, учебники, рабочие тетради и методические пособия. Масштабные работы развернулись на нескольких объектах. Так, в 12-й школе привели в порядок бассейн, в 14-й утеплили фасад, а в 3 детских садах заменили крыши. Уделили внимание и прилегающим территориям. На некоторых объектах работы еще продолжаются. Это зона отдыха и аллея выпускников у гимназии номер 1, а также спортивная площадка около школы номер 14. Оба проекта реализуются в рамках инициативного бюджетирования и были поддержаны местными жителями во время голосования. Желание помочь знакомым с регистрацией обернулось для 40-летней жительницы Сургута настоящей катастрофой. Она поставила на учет в своем доме 4 россиян и 1 иностранца, зная, что жить они там не будут. Резиновый дом просуществовал чуть больше года, пока им не заинтересовались правоохранительные органы. Судебное разбирательство закончилось для горожанки плачевно. Мало того, что ей назначили штраф в 200 тысяч рублей, суд применил и более жесткую меру – конфискацию стоимости жилья. В доход государства изымается сумма, превышающая 1 700 000 рублей. Сейчас участок женщины находится под арестом, пока она не выплатит все назначенные суммы. Эта история – наглядный пример того, что попытка обойти закон в вопросах миграционного учета обходится гораздо дороже, чем любая выгода от фиктивных жильцов. И последняя сотрудница Сургутского центра охраны материнства и детства Аймара Хамидуллина получила почетную награду – медаль участнику гуманитарной помощи. Ветеран военной службы, председатель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Александр Суситко вручил ее за активную добровольческую деятельность. В свободное от работы время Аймара уже несколько лет помогает команде «Победа». Занимается изготовлением необходимых на передовой вещей и сбором гуманитарных грузов. Коллеги отмечают, что награда стала итогом ее регулярной и кропотливой работы, которую она успешно продолжает совмещать с основной профессиональной деятельностью. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио Югра.

0: реклама. Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра совершенствует поддержку людей с инвалидностью. Сургутские нейрохирурги спасли пациента с редкой патологией. За выходные на югорских дорогах пострадали 15 человек. Югра масштабирует практику сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Губернатор округа Руслан Кухарук провел очередное заседание профильного совета. Ключевой темой стало создание безбарьерной среды, расширение возможностей для самостоятельной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в регионе проживает около 70 тысяч югорчан, нуждающихся в особой поддержке. И задача властей – обеспечить их максимальную интеграцию в общество. Руслан Кухарук акцентировал внимание на развитии стационарозамещающих технологий. Югра выступает пилотной площадкой по внедрению системы сопровождаемого проживания, которая позволяет людям с инвалидностью жить в привычных условиях, получая необходимую помощь специалистов. На сегодняшний день в округе уже функционируют 34 тренировочные квартиры, где ежегодно проходят подготовку десятки человек. В планах дальнейшее расширение этой сети и повышение доступности транспортной инфраструктуры. Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы спасли 61-летнего пациента с редкой опухолью головного мозга. Сложная операция длилась больше 9 часов. Мужчина поступил в клинику по экстренным показаниям. Сильная головная боль, проблемы с координацией, речью и глотанием. Врачи диагностировали эпендимому. Такой вид опухоли составляет всего 1-2% от всех первичных новообразований мозга и у взрослых встречается крайне редко. Опухоль достигла значительных размеров и сдавливала нижнюю часть ствола мозга, угрожая центрам дыхания и сердцебиения. Хирургам удалось успешно удалить ее, не повредив жизненно важные структуры. Сейчас мужчина может самостоятельно передвигаться, речь и глотание полностью восстановились. Теперь пациент продолжает лечение в реабилитационном отделении. Двое детей пострадали на дорогах Югры за минувшие выходные. Первое ЧП произошло в субботу в Когалыме. Водитель «Тойоты» сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. На следующий день в Нижневартовске мужчина на «Фольксвагене» наехал на 6-летнего мальчика, который неожиданно выбежал из-за автомобиля в жилом дворе. Всего же за два дня в округе зарегистрировано 8 ДТП. Травмы получили 15 человек. От управления автомобилем правоохранители отстранили 35 нетрезвых водителей. Также было зафиксировано 112 выездов на встречную полосу и 84 нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Госавтоинспекторы Югры призывают автолюбителей снижать скорость вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах, а родителей просят регулярно напоминать детям о правилах безопасности на дороге. И последнее. В Югре усилили контроль за соблюдением правил охоты. В регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пернатая дичь осень». Его основная задача – обеспечить соблюдение природоохранного законодательства и пресечь случаи браконьерства. Рейды будут проходить с использованием моторных лодок, автомобилей повышенной проходимости, вездеходов и беспилотников. Охотникам напоминают, при выезде на промысел обязательно иметь при себе спецбилет, разрешение на оружие и на добычу ресурсов. Нарушителям грозит административная ответственность, а при нанесении ущерба и уголовная. Природнадзор также напоминает, что в лесах Югры продолжается пожароопасный сезон, действующий с 25 апреля. Охотников призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Итоги операции будут опубликованы на официальном сайте Природнадзора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В центре Ханты-Мансийска растет новый символ исторической памяти. Сургутские нейрохирурги спасли пациента с редкой патологией. За выходные на югорских дорогах пострадали 15 человек. Еще один символ исторической памяти скоро появится в Ханты-Мансийске. В центре города активно возводится мемориальный храм-часовня, собор новомучеников и исповедников церкви русской. Губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также мэр окружной столицы Максим Ряшин побывали на стройплощадке и оценили темпы работ. Как отметил в своих соцсетях глава региона, объект уже готов на 15%. Завершены земляные работы и заливка фундамента, строители перешли к армированию цоколя. По итогам инспекции было принято решение комплексно благоустроить прилегающую территорию. Напомню, этот храм возводится по благословению патриарха Кирилла как дань памяти югорчанам, ставших жертвами репрессий 30-х годов прошлого века. Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы спасли 61-летнего пациента с редкой опухолью головного мозга. Сложная операция длилась больше 9 часов. Мужчина поступил в клинику по экстренным показаниям. Сильная головная боль, проблемы с координацией, речью и глотанием. Врачи диагностировали эпендимому. Такой вид опухоли составляет всего 1-2% от всех первичных новообразований мозга и у взрослых встречается крайне редко. Опухоль достигла значительных размеров и сдавливала нижнюю часть ствола мозга, угрожая центрам дыхания и сердцебиения. Хирургам удалось успешно удалить ее, не повредив жизненно важные структуры. Сейчас мужчина может самостоятельно передвигаться, речь и глотание полностью восстановились. Теперь пациент продолжает лечение в реабилитационном отделении. Двое детей пострадали на дорогах Югры за минувшие выходные. Первое ЧП произошло в субботу в Когалыме. Водитель «Тойоты» сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. На следующий день в Нижневартовске мужчина на «Фольксвагене» наехал на 6-летнего мальчика, который неожиданно выбежал из-за автомобиля в жилом дворе. Всего же за два дня в округе зарегистрировано 8 ДТП. Травмы получили 15 человек. От управления автомобилем правоохранители отстранили 35 нетрезвых водителей. Также было зафиксировано 112 выездов на встречную полосу и 84 нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Госавтоинспекторы Югры призывают автолюбителей снижать скорость вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах, а родители просят регулярно напоминать детям о правилах безопасности на дороге. И последнее. Увидеть историю России через искусство. Такая возможность появится у жителей и гостей Когалыма. 2 сентября в культурно-выставочном центре Русского музея начнет работу выставка «Праздники по-русски». Вниманию посетителей представят свыше 30 живописных произведений 18-20 веков из фондов Русского музея. В состав экспозиции вошли оригинальные работы Ильи Репина, Константина Маковского, Бориса Кустодиева и других известных мастеров. Картины иллюстрируют традиции праздничных культуры разных эпох и сословий. На холстах изображены крестьянские свадебные обряды, ярмарочные торги и советские демонстрации. Выставка, организованная при поддержке «Лукойл» и приуроченная к Дню города, будет открыта для посещения до августа будущего года. Дополнительную информацию можно узнать на сайте музея. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Богатства России должны принадлежать народу.
2: Да.
1: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
2: Да.
1: ЖКХ должно быть в руках государства.
2: Да.
1: Повышение пенсионного возраста отменить.
2: Да.
1: Государство должно учить, лечить и защищать.
2: Да.
1: Тогда КПРФ.
2: Да.
1: За КПРФ. За социализм.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
9: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В центре Ханты-Мансийска растет новый символ исторической памяти. В Салыме создают современный туристический маршрут. Югорские парашютисты вновь стали чемпионами России по купольной акробатике. И еще один символ исторической памяти скоро появится в Ханты-Мансийске. В центре города активно возводится мемориальный храм-часовня, собор новомучеников и исповедников церкви русской. Губернатор Югры Руслан Кухорук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также мэр окружной столицы Максим Ряшин побывали на стройплощадке и оценили темпы работ. Как отметил в своих соцсетях глава региона, объект уже готов на 15%. Завершены земляные работы и заливка фундамента, строители перешли к кормированию цоколя. По итогам инспекции было принято решение комплексно благоустроить прилегающую территорию. Напомню, этот храм возводится по благословению патриарха Кирилла как дань памяти югорчанам, ставших жертвами репрессий 30-х годов прошлого века. Увидеть историю России через искусство – такая возможность появится у жителей и гостей Когалыма. 2 сентября в культурно-выставочном центре Русского музея начнет работу выставка «Праздники по-русски». Вниманию посетителей представят свыше 30 живописных произведений 18-20 веков из фондов Русского музея. В состав экспозиции вошли оригинальные работы Ильи Репина, Константина Маковского, Бориса Кустодиева и других известных мастеров. Картины иллюстрируют традиции праздничной культуры разных эпох и сословий. На холстах изображены крестьянские свадебные обряды, ярмарочные торги и советские демонстрации. Выставка, организованная при поддержке «Лукойл» и приуроченная к Дню города, будет открыта для посещения до августа будущего года. Дополнительную информацию можно узнать на сайте музея. В Салыме продолжается обустройство новой туристической тропы на берегу озера Сырковый Сор. Протяженность пешеходного маршрута составит более километра. На территории уже смонтировали входную группу, первые арт-объекты и систему видеонаблюдения. Вдоль тропы планируют разместить около 10 интерактивных стендов, посвященных археологическим раскопкам, культуре коренных народов Севера и краснокнижной фауне. Проводить экскурсии для посетителей будет специальный электронный гид «Космик». В местной администрации уточняют, что работы на объекте еще продолжаются. Оборудование для интерактивных площадок подключат позже. Отмечу, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последняя сборная Югры в 10-й раз завоевала титул чемпионов России по купольной акробатике. Чемпионат страны по парашютному спорту проходил на аэродроме Крутицы в Рязанской области. В состав окружной команды вошли Николай Осинчук, Виктор Лука, Иван Мыльченко, а также Владислав Мызников, Олег Олейников и Андрей Калинин. Югорские спортсмены в очередной раз показали лучший результат, подтвердив статус сильнейших в стране. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Из Белоярского района в зону СВО направлена очередная партия гуманитарного груза. В Салыме создают современный туристический маршрут. Югорские парашютисты вновь стали чемпионами России по купольной акробатике. Жители Белоярского района вновь объединились, чтобы поддержать защитников на передовой. В зону СВО отправили очередную внушительную партию помощи. Бойцы получат 3 УАЗа разных модификаций и целую тонну полезного груза. В посылках товары первой необходимости, продукты питания, маскировочные сети и специализированные блиндажные печи, произведенные силами сотрудников филиала «Газпром Трансгаз Югорск» БУАВР. За активную гражданскую позицию, системную поддержку военнослужащих и жителей Донбасса глава муниципалитета Сергей Маненков вручил благодарственные письма 6 представителям общественности и местному совету ветеранов.
2: Каждая посылка, каждая окопная свеча, окопная печь, весточка из дома в виде детского рисунка наших прекрасных детей согревает сердца, душу наших бойцов. И отправляя гуманитарную помощь, это минимум того, что мы можем сделать для приближения победы.
1: Все школы Сургута на 100% укомплектованы учебниками и рабочими тетрадями из федерального перечня. Об этом заявила директор городского департамента образования Ирина Замятина. На закупку новой мебели направлено более 132 миллионов рублей. Кроме того, за лето в учреждениях обновили кабинеты физики, химии, биологии и технологическое оборудование. В школе номер 8 имени Андрея Сибирцева установили 10 интерактивных панелей, а лекционную аудиторию оснастили акустикой и экраном для видеоконференций. На учебники для нескольких классов там выделили 3,5 миллиона рублей. Приемка завершена во всех образовательных учреждениях, кроме школы номер 44 и центра плавания «Дельфин». Там еще идет капремонт. В Салыме продолжается обустройство новой туристической тропы на берегу озера Сырковый Сор. Протяженность пешеходного маршрута составит более километра. На территории уже смонтировали входную группу, первые арт-объекты и систему видеонаблюдения. Вдоль тропы планируют разместить около 10 интерактивных стендов, посвященных археологическим раскопкам, культуре коренных народов Севера и краснокнижной фауне. Проводить экскурсии для посетителей будет специальный электронный гид «Космик». В местной администрации уточняют, что работы на объекте еще продолжаются. Оборудование для интерактивных площадок подключат позже. Отмечу, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последняя сборная Югры в 10-й раз завоевала титул чемпионов России по купольной акробатике. Чемпионат страны по парашютному спорту проходил на аэродроме Крутицы в Рязанской области. В состав окружной команды вошли Николай Осинчук, Виктор Лука, Иван Мыльченко, а также Владислав Мызников, Олег Олейников и Андрей Калинин. Югорские спортсмены в очередной раз показали лучший результат, подтвердив статус сильнейших в стране. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: «Радио Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
4: Вау.
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Из Белоярского района в зону СВО направлена очередная партия гуманитарного груза. В Нижневартовске 16-летний школьник решил покататься на чужой машине. Минстрой объявил о начале приема заявок на всероссийский конкурс «Городские интонации». Жители Белоярского района вновь объединились, чтобы поддержать защитников на передовой. В зону СВО отправили очередную внушительную партию помощи. Бойцы получат 3 УАЗа разных модификаций и целую тонну полезного груза. В посылках товары первой необходимости, продукты питания, маскировочные сети и специализированные блиндажные печи. Произведенные силами сотрудников филиала «Газпромтрансгаз Югорск» «Буавр». За активную гражданскую позицию и системную поддержку военнослужащих и жителей Донбасса глава муниципалитета Сергей Маненков вручил благодарственные письма представителям общественности и местному совету ветеранов.
2: Каждая посылка, каждая окопная свеча, окопная печь, весточка из дома в виде детского рисунка наших прекрасных детей согревает сердца, душу наших бойцов. И отправляя гуманитарную помощь, это минимум того, что мы можем сделать для приближения победы.
1: Все школы Сургута на 100% укомплектованы учебниками и рабочими тетрадями из федерального перечня. Об этом заявила директор городского департамента образования Ирина Замятина. На закупку новой мебели направлено более 132 миллионов рублей. Кроме того, за лето в учреждениях обновили кабинеты физики, химии, биологии и технологическое оборудование. В школе номер 8 имени Андрея Сибирцева установили 10 интерактивных панелей, а лекционную аудиторию оснастили акустикой и экраном для видеоконференций. На учебники для нескольких классов там было выделено 3,5 миллиона рублей. Приемка завершена во всех образовательных учреждениях, кроме школы номер 44 и центр плавания «Дельфин». Там еще идет капитальный ремонт. Нижневартовские сотрудники госавтоинспекции задержали 16-летнего школьника за рулем чужого автомобиля. Машину остановили во время патрулирования одного из дачных товариществ. Выяснилось, что подросток угнал транспортное средство, чтобы просто покататься. Владелец автомобиля сейчас находится в отъезде и оставил машину родственникам. Сын собственника передал ключи своему другу, который решил воспользоваться автомобилем без разрешения хозяев. Сейчас машина отправлена на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об угоне. На время расследования он находится под подпиской о невыезде. И последнее. Стартовал прием заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Городские интонации». Это площадка для НКО, предпринимателей и активных горожан, чьи проекты реально меняют облик российских территорий. Организаторы ждут кейсы по развитию общественных пространств, поддержке локальных сообществ и сохранению культурного наследия. Югорские инициативы традиционно отличаются стабильной проработкой, и участие в конкурсе – это возможность масштабировать успех, получить профессиональную экспертизу от жюри под руководством министра строительства и ЖКХ России Ирака Файзулина и представить проект на церемонии в Минстрое. Отмечу, заявки принимаются до 15 октября через официальный портал конкурса. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио Югра.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
3: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра намерена ярко заявить о себе на Уральском молодежном форуме «Утро». В Нижневартовске 16-летний школьник решил покататься на чужой машине. Югорчан приглашают на всероссийский конкурс «Городские интонации». Делегация Югры присоединится к форуму молодежи Уральского федерального округа «Утро». Пятидневное событие стартует 2 сентября в Курганской области. В числе участников около полусотни югорчан, отобранных из полумиллиона заявителей, а также представители подшефных территорий Донбасса. Наш регион намерен презентовать площадку «Урал-служащий». Ее главная цель – показать, что занятость в госсекторе сегодня – это пространство для инициативных людей, которые хотят реально помогать жителям и развивать свои города и поселки. Программа включает не сухую теорию, а занятия, на которых можно научиться проектировать сервисы, выстраивать процессы и доверительную коммуникацию с гражданами. Все с опорой на федеральный проект «Государство для людей». Как отмечает молодежный центр Югры, ключевая задача форума – разработать проектные решения по теме возвращения молодежи в родной регион. То есть ребята сразу попробуют применить знания к реальной жизненной ситуации. А по итогам программы участники с высшим образованием получат удостоверение о повышении квалификации от Уральского института управления филиала РАНХИКС. Кроме того, каждый сформирует паспорт архитектора будущего. Профиль своих компетенций в четырех блоках: мягкие и жесткие навыки, метакомпетенции и гражданские компетенции. Врачи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение 58-летнему рыбаку из Октябрьского района. История началась на промысле. Во время вываживания щуки блесна сорвалась, и крючок вонзился прямо в глазное яблоко. Мужчина попытался сам его извлечь, и к моменту, когда он попал к докторам, предметное зрение уже было утрачено. Из-за травмы пострадали роговица и радужная оболочка. Сформировалась катаракта. Врачебная бригада действовала поэтапно. Рану обработали, наложили швы и провели сложную реконструкцию, установив искусственный хрусталик, благодаря чему пациент снова начинает видеть. Впереди у него долгая реабилитация и постепенное восстановление зрительных функций. Нижневартовские сотрудники госавтоинспекции задержали 16-летнего школьника за рулем чужого автомобиля. Машину остановили во время патрулирования одного из дачных товариществ. Выяснилось, что подросток угнал транспортное средство, чтобы просто покататься. Владелец автомобиля сейчас находится в отъезде и оставил машину родственникам. Сын собственника передал ключи своему другу, который решил воспользоваться автомобилем без разрешения хозяев. Сейчас машина отправлена на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело об угоне. На время расследования он находится под подпиской о невыезде. И последнее. Стартовал прием заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Городские интонации». Это площадка для НКО, предпринимателей и активных горожан, чьи проекты реально меняют облик российских территорий. Организаторы ждут кейсы по развитию общественных пространств, поддержке локальных сообществ и сохранению культурного наследия. Югурские инициативы традиционно отличаются стабильной проработкой, и участие в конкурсе – это возможность масштабировать успех, получить профессиональную экспертизу от жюри под руководством министра строительства и ЖКХ России Ирака Файзулина и представить проект на церемонии в Минстрое. Отмечу, заявки принимаются до 15 октября через официальный портал конкурса. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
10: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра намерена ярко заявить о себе на Уральском молодежном форуме «Утро». Сургутские врачи спасли зрение рыбаку. Югорчане доставили в Запорожскую область гуманитарную помощь к 1 сентября. Делегация Югры присоединится к форуму молодежи Уральского федерального округа «Утро». Пятидневное событие стартует 2 сентября в Курганской области. В числе участников около полусотни югорчан, отобранных из полумиллиона заявителей, а также представители подшефных территорий Донбасса. Наш регион намерен презентовать площадку «Урал-служащий». Ее главная цель – показать, что занятость в госсекторе сегодня – это пространство для инициативных людей, которые хотят реально помогать жителям и развивать свои города и поселки. Программа включает не сухую теорию, а занятия, на которых можно научиться проектировать сервисы, выстраивать процессы и доверительную коммуникацию с гражданами. Все с опорой на федеральный проект «Государство для людей». Как отмечает молодежный центр Югры, ключевая задача форума – разработать проектные решения по теме возвращения молодежи в родной регион. То есть ребята сразу попробуют применить знания к реальной жизненной ситуации. А по итогам программы участники с высшим образованием получат удостоверение о повышении квалификации от Уральского института управления филиала РАНХИКС. Кроме того, каждый сформирует паспорт архитектора будущего. Профиль своих компетенций в 4 блоках: мягкие и жесткие навыки, метакомпетенции и гражданские компетенции. Врачи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение 58-летнему рыбаку из Октябрьского района. История началась на промысле. Во время вываживания щуки блесна сорвалась, и крючок вонзился прямо в глазное яблоко. Мужчина попытался сам его извлечь, и к моменту, когда он попал к докторам, предметное зрение уже было утрачено. Из-за травмы пострадали роговица и радужная оболочка. Сформировалась катаракта. Врачебная бригада действовала поэтапно. Рану обработали, наложили швы и провели сложную реконструкцию, установив искусственный хрусталик, благодаря чему пациент снова начинает видеть. Впереди у него долгая реабилитация и постепенное восстановление зрительных функций. Гуманитарную помощь ко Дню знаний доставили из Югры в Запорожскую область. В партию вошли рюкзаки, тетради, альбомы, карандаши и другие канцелярские принадлежности, собранные во время семейной недели добра в округе. Весь груз представители Народного фронта распределили между многодетными и нуждающимися семьями поселка Акимовка, комментирует координатор молодежки Народного фронта в Запорожской области Екатерина Шульга.
2: Эти канцелярские наборы преодолели огромный путь. Это более 3500 километров. И именно сегодня каждая тетрадь, ручка и карандаш нашли своих владельцев. Это дети, которые отправятся скоро в школу, будут получать новые знания, творить и рисовать.
1: И последнее. Хоккейный клуб «Югра» представил обновленный состав. Торжество под девизом «20 лет истории, тысяча следов, одна команда» состоялось накануне на базе арены «Югра» в Ханты-Мансийске. Посетителей встретили интерактивные площадки, выступления кавер-группы и лазерное шоу. Главным событием вечера стал выход атлетов и вручение игровых свитеров. Новичков и ветеранов представили директор окружного профильного департамента Софья Конух, директор ассоциации «Академия хоккея Югры» Василий Филипенко и генеральный менеджер Сергей Гусев. Что касается новых лиц команды, в их числе нападающие Давид Мамаладзе и Кирилл Капустин, защитники Елисей Минаев, Артем Колганов и Михаил Гордеев. Особая радость для фанатов – возвращение игрока обороны Андрея Чуркина, который был частью чемпионской сборной 2021 года. Отмечу, в завершение праздника прошли открытая тренировка, конкурсы и традиционное вручение абонементов. Добавлю, первый домашний матч Югры нового сезона стартует 2 сентября в 19 часов. Соперником станет новокузнецкий «Металлург». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Представляем новинку от Суши-Мастер. Трайфлы.
3: Wow.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-Мастер. Все получится.
4: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт. Контракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
9: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Во всех школах Югры запускают цифровую систему безопасности. Югорчане доставили в Запорожскую область гумпомощь к 1 сентября. В Излучинске появится новый современный сквер. Во всех средних образовательных учреждениях округа с 1 сентября запускают цифровую платформу «Безопасная школа Югры». Она призвана обеспечить быстрое и прозрачное решение любых тематических вопросов. Этот специальный ресурс создан по поручению президента России в рамках госпрограммы развития образования. Сначала его протестировали в двух учреждениях Ханты-Мансийска и теперь масштабируют на весь округ. Сама система устроена максимально просто. На входах, в столовых, в спортзалах появятся QR-коды. При наведении на них телефона откроется чат-бот через платформу ГИС образования Югры и мессенджер Макс. С помощью пары нажатий можно сообщить о любой проблеме. От сломанного замка до нарушения правил. Запрос сразу привязывается к конкретной школе и уходит прямо ответственному исполнителю. За статусом заявки можно следить в реальном времени. Плюс собирается общая аналитика по округу, чтобы власти видели полную картину безопасности в югорских школах. Гуманитарную помощь ко Дню знаний доставили из Югры в Запорожскую область. В партию вошли рюкзаки, тетради, альбомы, карандаши и другие канцелярские принадлежности, собранные во время семейной недели добра в округе. Весь груз представители Народного фронта распределили между многодетными и нуждающимися семьями поселка Акимовка, комментирует координатор молодежки Народного фронта в Запорожской области Екатерина Шульга.
2: Эти канцелярские наборы преодолели огромный путь. Это более 3500 километров. И именно сегодня каждая тетрадь, ручка и карандаш нашли своих владельцев. Это дети, которые отправятся скоро в школу, будут получать новые знания, творить и рисовать.
1: Новое место для семейных прогулок обустраивают в Излучинске Нижневартовского района. Речь о строящемся сквере на улице Энергетиков общей площадью 45 тысяч квадратных метров. Современное пространство создают таким, каким его хотели бы видеть сами жители. Проект победил в открытом голосовании и теперь воплощается в жизнь по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В эти дни на площадке кипит работа. Уже готово основание для детской игровой зоны, где вскоре уложат травмобезопасность покрытие, а затем установят горки, качели, балансиры и турники. Также предусмотрены велодорожки, скамейки для отдыха, арки освещения и малые архитектурные формы. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» представил обновленный состав. Торжество под девизом «20 лет истории, тысяча следов, одна команда» состоялось накануне на базе арены «Югра» в Ханты-Мансийске. Посетители встретили интерактивные площадки, выступления кавер-группы и лазерное шоу. Главным событием вечера стал выход атлетов и вручение игровых свитеров. Новичков и ветеранов представили директор окружного профильного департамента Софья Конух, директор ассоциации «Академия хоккея Югры» Василий Филипенко и генеральный менеджер Сергей Гусев. Что касается новых лиц команды, в их числе нападающие Давид Мамаладзе и Кирилл Капустин, защитники Елисей Минаев, Артем Колганов и Михаил Гордеев. Особая радость для фанатов – возвращение игрока обороны Андрея Чуркина, который был частью чемпионской сборной 2021 года. Отмечу, в завершение праздника прошли открытая тренировка, конкурсы и традиционное вручение абонементов. Добавлю, первый домашний матч Югры нового сезона стартует 2 сентября в 19 часов. Соперником станет новокузнецкий «Металлург». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
6: Wow.
5: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц-два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Во всех школах Югры запускают цифровую систему безопасности. В Излучинске появится новый современный сквер. В Нижневартовске выпустили в ОПИ партию мальков краснокнижной рыбы. Во всех средних образовательных учреждениях округа с 1 сентября запускают цифровую платформу «Безопасная школа Югры». Она призвана обеспечить быстрое и прозрачное решение любых тематических вопросов. Этот специальный ресурс создан по поручению президента России в рамках госпрограммы развития образования. Сначала его протестировали в двух учреждениях Ханты-Мансийска и теперь масштабируют на весь округ. Сама система устроена максимально просто. На входах, в столовых и в спортзалах появятся QR-коды. При наведении на них телефона откроется чат-бот через платформу ГИС образования Югры и мессенджер Макс. С помощью пары нажатий можно сообщить о любой проблеме. От сломанного замка до нарушения правил. Запрос сразу привязывается к конкретной школе и уходит прямо ответственному исполнителю. За статусом заявки можно следить в реальном времени. Плюс собирается общая аналитика по округу, чтобы власти видели полную картину безопасности в югорских школах. Новое место для семейных прогулок обустраивают в Излучинске Нижневартовского района. Речь о строящемся сквере на улице Энергетиков общей площадью 45 тысяч квадратных метров. Современное пространство создают таким, каким его хотели бы видеть сами жители. Проект победил в открытом голосовании и теперь воплощается в жизнь по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В эти дни на площадке кипит работа. Уже готово основание для детской игровой зоны, где вскоре уложат травмобезопасность. Покрытие, а затем установят горки, качели, балансиры и турники. Также предусмотрены велодорожки, скамейки для отдыха, арки освещения и малые архитектурные формы. Сразу 3000 маленьких обитателей Оби дали шанс на новую жизнь. В Нижневартовске выпустили мальков краснокнижного сибирского осетра. 1000 из них отправили в естественную среду обитания в рамках программы газотранспортного предприятия по восстановлению водных биоресурсов. А остальных подготовили по проекту «Расти осетр» сами горожане. На набережной собрались волонтеры Сибура, представители администрации, школьники, воспитанники детских садов и просто неравнодушные жители. Все они стали частью большой экологической миссии. Мальков, выращенных на Абалакском рыборазводном заводе, перенесли в специальных контейнерах и бережно отправили в реку под контролем экспертов. Как отметили в мэрии, эта акция стала не только вкладом в сохранение редкого вида рыбы, но и настоящим семейным праздником. Для детей устроили игровую зону, площадки для творчества и решения гигантского кроссворда о царь рыбе. За участие ребята получили призы и памятные подарки. И последнее. Югра вновь заявила о себе на федеральном уровне. В Верхней Пышме прошла спартакиада народов России по самбо, где на ковер вышли сильнейшие спортсмены страны. Наш регион достойно представил мастер спорта России международного класса Николай Лукинчук. В напряженной борьбе в весовой категории до 58 килограммов он завоевал бронзовую медаль. Это не просто награда, а результат тысяч часов тренировок, силы духа и отточенной техники. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
6: «Радио Югра».

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра намерена ярко заявить о себе на Уральском молодежном форуме «Утро». Из Белоярского района в зону СВО направлена очередная партия гуманитарного груза. В центре Ханты-Мансийска растет новый символ исторической памяти. Делегация Югры присоединится к форуму молодежи Уральского федерального округа «Утро». Пятидневное событие стартует 2 сентября в Курганской области. В числе участников около полусотни югорчан отобранных из полумиллиона заявителей, а также представители подшефных территорий Донбасса. Наш регион намерен презентовать площадку «Урал-служащий». Ее главная цель – показать, что занятость в госсекторе сегодня – это пространство для инициативных людей, которые хотят реально помогать жителям и развивать свои города и поселки. Программа включает не сухую теорию, а занятия, на которых можно научиться проектировать сервисы, выстраивать процессы и доверительную коммуникацию с гражданами. Все с опорой на федеральный проект «Государство для людей». Как отмечает молодежный центр Югры, ключевая задача форума – разработать проектные решения по теме возвращения молодежи в родной регион. То есть ребята сразу попробуют применить знания к реальной жизненной ситуации. А по итогам программы участники с высшим образованием получат удостоверение о повышении квалификации. От Уральского института управления филиала РАНХИКС. Кроме того, каждый сформирует паспорт архитектора будущего. Профиль своих компетенций в четырех блоках: мягкие и жесткие навыки, метакомпетенции и гражданские компетенции. Во всех средних образовательных учреждениях округа с 1 сентября запускают цифровую платформу «Безопасная школа Югры». Она призвана обеспечить быстрое и прозрачное решение любых тематических вопросов. Этот специальный ресурс создан по поручению президента России в рамках госпрограммы развития образования. Сначала его протестировали в двух учреждениях Ханты-Мансийска и теперь масштабируют на весь округ. Сама система устроена максимально просто. На входах, в столовых, в спортзалах появятся QR-коды. При наведении на них телефона откроется чат-бот через платформу ГИС образования Югры и мессенджер МАКС. С помощью пары нажатий можно сообщить о любой проблеме. От сломанного замка до нарушения правил. Запрос сразу привязывается к конкретной школе и уходит прямо ответственному исполнителю. За статусом заявки можно следить в реальном времени. Плюс собирается общая аналитика по округу, чтобы власти видели полную картину безопасности в югорских школах. Жители Белоярского района вновь объединились, чтобы поддержать защитников на передовой. В зону СВО отправили очередную внушительную партию помощи. Бойцы получат 3 УАЗа разных модификаций и целую тонну полезного груза. В посылках товары первой необходимости, продукты питания, маскировочные сети и специализированные блиндажные печи. Произведенные силами сотрудников филиала «Газпромтрансгаз Югорск» БУАВР. За активную гражданскую позицию и системную поддержку военнослужащих и жителей Донбасса глава муниципалитета Сергей Маненков вручил благодарственные письма представителям общественности и местному совету ветеранов.
2: Каждая посылка, каждая окопная свеча, окопная печь, весточка из дома в виде же детского рисунка наших прекрасных детей согревает сердца, душу наших бойцов. И отправляя гуманитарную помощь, это минимум того, что мы можем сделать для приближения победы.
1: И последнее. Еще один символ исторической памяти скоро появится в Ханты-Мансийске. В центре города активно возводится мемориальный храм-часовня, собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Губернатор Югры Руслан Кухарук, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также мэр окружной столицы Максим Решин побывали на стройплощадке и оценили темпы работ. Как отметил в своих соцсетях глава региона, объект уже готов на 15%. Завершены земляные работы и заливка фундамента. Строители перешли к армированию цоколя. По итогам инспекции было принято решение комплексно благоустроить прилегающую территорию. Напомню, этот храм возводится по благословению патриарха Кирилла как дань памяти югорчанам, ставших жертвами репрессий 30-х годов прошлого века. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 22 часа. Главное окружное радио.
1: Где найти слова? Как дважды два? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
2: Мы еще не все сказали вам.
1: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
2: Мы живы порой надеждой одной,
1: что если беда, то легче когда
2: ты рядом со мной, я рядом с тобой,
1: как будто пустяк.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Югра.

0: радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио Югра.
1: Поехали?
2: Поехали, поехали, ребят. Ну, давайте.
1: Погода классная сегодня.
2: Да, погода, что надо.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио